Так то то нас и дрет. Ваше сиган без ему скрет. Он де лост мит сих оф канфой депатиен. Ту бис кума оне гэс. От мит никс верлост и вэр. Ой, за грава, ту хост гор никс цо.

Та то тогда сельдарет, наше сиган без ему скрет, он де лоспит сих оф канфой, де патиен. Ту бис кума оне гэс, от мит никс verlost die Welt. Ой, загава, ту хост гор никс,